0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Индонезия домовились об установлении безвизового режима, а так само открытии промога авиарейсом. Об этом Александр Лукашенко заявил в Джакарте по выниках переговоров с президентом Индонезии Прабавом Субиянтом.
2: В числе приоритетов развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией здесь. Наша страна готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала, квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Мы будем рады видеть в Беларуси как можно больше индонезийских туристов. Я благодарю вас, господин президент, за принятое сегодня решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса.
1: Беларусь займае актыўную канструктыўную пазіцыю ў аб'яднальных утварэннях на постсавецкай прасторы, адзначыў прэм'ер-міністр Александр Турчын на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня незалежнасці. Разам з тым, нязменным прыярытэтам для нашай краіны застаецца будаўніцтва саюзнай дзяржавы.
3: Со сваім главным стратэгічным партнёрам Расіяй Беларусь выстраівае маналітны і ўстойчывы эканамічны каркас, спасобны эфектыўна нівеліраваць любыя знешнія вызавы. Мы не проста адаптыравалі к новым геапалітычным рэаліям, мы актыўна формируем их, последовательно выступаем архитекторами выстраивания новой, более справедливой системы многополярного мира. Особое место в нашей международной повестке занимает Китай, друг и союзник. Сегодня, когда мы говорим о всепогодном партнерстве, это не просто красивые слова. Наши отношения действительно проверены временем. Выстраивая новые экономические связи на дальней дуге, мы сохраняем акцент на самом тесном сотрудничестве с нашими традиционными союзниками. Азербайджан, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Являясь полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и официальным партнером БРИКС, мы вносим в их повестку экономический прагматизм. Нам есть что предложить. Совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровой торговли, промышленной кооперации, продовольственной безопасности и в других областях. Мы открываем для белорусских предприятий зарубежные рынки и убедительно доказываем, что новая конфигурация союзов делает любые западные санкции бессмысленными и неэффективными. Несмотря на недружественные шаги со стороны ряда европейских стран, Беларусь готова к диалогу с ними, но только на принципах взаимного уважения и полноправного сотрудничества.
1: Удельники международного молодежного патриотичного проекта «Дорогами памяти и славы» встретились со старшиной Могилевского облвыканкома Анатолием Исаченком. Размова прошла в Музее славы Могилевщины. Анатолий Исаченко отзначил, что с каждым годом проект набирает популярность, позволяя больше глубоко осознавать подеи военных годов и каштовность мирного життя. Все лето до удела долучились молодые люди с 22 регионов России и каждого района Могилевской области. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и шквалистое взмоцнение ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, у столицы до 25 градусов тепла, у другой половины дня короткочасовый дождь, махчима навальница.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Пытание усім, кто прагне послухать нечто цікавое, вядома, про рок. У студии Ева Пламенова и черговая рок-новинка. Гурт Three Days Grace представил новый музычный клип на песню Don't Wanna Go Home Tonight. Один из апошніх сингл альбома гурта Alienation. У его записи проняв удел оригинальный фронтмен Адам Гантье, який уз'яднаўся с коллективом упершыню за больш чем 10 гадоў. Теперь Гантье делит вокальные обовязки с Мэттом Уолстом, а так само с даўнімі удельниками гурта. Нилом Сандерсоном на барабанах, Брэдом Уолстом на басе и Барри Стоком на гитары. В апошнім альбоме гурта представлены 12 треков, которые помогают вызначить новую эру музыкантов. Хоть пластинка уносит свежую динамику, дякуючи дуэту Гантье и Уолста, она так само вертает группу до элементов, которые давние прихильники ассоциируют с ее ранними годами. Выпустивши видеоклип на песню Don't Wanna Go Home Tonight, гурт протягивает представлять материал из альбома Alienation, які звязвае мінулае і сучаснасць групы, адкрываючы новы раздзел у іх кар'еры. А мы слухаем навінку.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен гурта «Металлика» Джеймс Хэтфілд не просто икона металла, але и один из самых поважанных коллекционеров и створальников кастомных автомобилей у свете. Его машины – сапраўдные творы мастацтва, и венцом этой коллекции многие справедливо лічат неверогодный ход рот по имени Black Pearl – черная жамчужина. На паперы гэты аппарат лічится як пераробленный Ягуар 48-го года выпуску, але на самой справе от бренда танца там амаль нічога не засталося. Ад арыгінальнага седана Ягуар тут выкарыстоўваліся толькі вонкавыя ланжероны для пабудовы кастамнай рамы. Усё астатняе Хэтфілд разам са знакамітым аўтамабільным дызайнерам Рыкам Дорам стваралі з чыстага ліста. Футурыстычны кузаў быў цалкам выстуканы ўручную з лістоў сталі і алюмінію. Дызайнеры чэрпалі натхненне не ў амерыканскіх масл-карах, а ў раскошных еўрапейскіх кузаўных ателье 30-х годов. Кроплеподобные формы, цалком закрытые задние колы, линии, что плавно переходят у кузов, роскошный салон от Рона Магнуса и рулевое коло от Линкольн. Автомобиль выглядает так, небыто сошел с экрана нуарного кино про супергероев. Замест стиплого британского мотора под велизарный капот сховали чистокровного американца. Рухавик Ford V8 могутностью 375 конских сил, які працуе ў пары з аўтаматычнай коробкой перадач. Гэтая жамчужына афарбавана ў глыбокі чорны колер з залатымі акцэнтамі і заслужана заваявала прэстыжны тытул «Кастам года». Слухаем магутны трэк ад Джеймса і кампаніі «Металіка» «Turn the Page».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Индонезия домовились об супрацовництве по многих напрамках. Заключены погодненні на десятки миллионов долларов. Об этом заявил Александр Лукашенко у Джакарте по выниках переговоров с президентом Индонезии. Керовник нашей державы подкреслил значную працу, якую провели дипломаты двух краин для надания нового импульсу супрацовництвом.
2: В свою очередь, беларусы не просто присматриваются к Индонезии как очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений для белорусов, введение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, индонезийцев в Беларусь, это большой шаг вперед. Все это благодаря тому, что наши делегации солидно поработали и о многом договорились. Еще раз подчеркну, у нас не было и нет закрытых тем для сотрудничества, начиная от продовольствия и заканчивая военно-промышленным комплексом. Это стало возможно, уважаемый господин президент, благодаря вашей энергичной поддержке белорусского государства в Индонезии. Мы умеем ценить дружбу, и мы будем это помнить всегда.
1: Беларусь досягнула уникального балансу помеж стабильностью, экономичным развитием и социальной обороной громадян. Такую заяву сделал Александр Турчин на урочистом сходе с нагоды Дня Незалежности.
3: Наша внутренняя политика имеет четкую социальную направленность. Мы стремимся динамично развивать экономику, модернизируем производство и наращиваем выпуск конкурентоспособной продукции. Главная задача – постоянное повышение уровня благосостояния нашего народа. Сегодня делается все для того, чтобы в семьях рождалось больше детей. И мамы были уверены в их завтрашнем дне, чтобы каждый молодой гражданин Беларуси нашел точку приложения своих сил. Экономика и финансово-кредитная сфера укрепляются таким образом, чтобы выстоять при любом вихре событий. У нас для этого есть все. Прочный производственно-технологический фундамент, интеллектуальный потенциал белорусов, традиционные национальные ценности, базирующиеся на исторической памяти и единство белорусского общества.
1: Тысячи беларусов сегодня проспевают разом гимн краины. Святочные мероприемства до Дня Незалежности пройдут по всей Беларуси. А кульминацией по традиции станет акция «Проспеваем гимн разом». Долучиться может любой жадающий. Первые аккорды гимна Беларуси загучать у 22:55. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и шквалистое взмоцнение ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, у столицы до 25 градусов тепла, у другой половине дня короткочасовый дождь, махчима навальница.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і М'янма павінны выбудаваць адносіны, якія стануць прыкладам для іншых краін у рэгіёне. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на перагаворах у фармаце 1:1 з кіраўніком гэтай краіны Міна Онхлайнам.
2: Когда я встречаюсь последний раз с вами, мы думали и мечтали о том, когда придет этот день, и я смогу вас поздравить с победой. Сегодня это случилось, вы победили, победили безусловно, безоговорочно. Поэтому я поздравляю вас с этой победой. И еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали. Но нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями. Ну, так как когда-то мы до выборов с вами разговаривали и обсуждали проблему.
1: Дата 3 ліпеня з'яўляецца для Беларусі свяшчэннай. Аб гэтым прэм'ер-міністр Александр Турчын заявіў на ўрачыстым сходзе да Дня незалежнасці.
3: Это день, когда мы отдаём дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину. Какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан.
1: Военно-гістарычный фестиваль «Багратион», примеркованный до Дня Незалежности, пройдет сегодня на линии Сталина. Глядачам продемонструют реконструкцию Минских котел о подвигу 5 советских артиллеристов, удостоенных звания Героя Советского Союза за бой под Узлянами. Наладить так само працу экскурсийных и интерактивных зон, показательные выступления кинологов, концертную программу. Для зручности наведывальников запустят додатковый автобусный маршрут номер 948С Минска. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и шквалистое взмацнение ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомеле и Могилеве 25-27, у столицы до 25 градусов тепла, у другой половины дня короткочасовый дождь, махчима навальница.
4: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
4: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Славу Кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А ось яна, наша любимая музычная гульня «Роковые думки». Мы загадываем, а вы отгадываете. Як заўсёды, наши подказки, яны разбиваются на два блоки. Первые подказки про коллективы альбо уласна выканаўцаў. Так и другие наши блоки подказок, яны примеркаваны да самих композиций, якія мы выбираем у «Роковые думки». Ну, як заўсёды, пропануем пачаць с подказок про коллектив альбо выканаўцаў. Ну, сёння, скажем так, сёння у нас коллектив британский. Британский коллектив. Хлопцы, британцы у нас сегодня. И первый початковый этот гурт назывался Pectrolas. И был створен в 1996 году. Позднее коллектив выступал как Starfish и Big Fat Noises, покуль не спынился на назве, якую выкарыстовывая и сегодня. Группа зробила свои сусветные туры

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет променная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы и шквалистое взмоцнение ветром. Температура поветра до 29 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Гродня плюс 22-24, у Витебску 24-26, у Бресте, Гомелі, Могилеве 25-27. Краткочасовые дожди, навальницы прогнозуются у Витебску, Гомелі, Гродні и Могилеве. У столицы до 25 градусов тепла, у другой половине дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Ліпень вяртае ў Беларусь дажджы і прахалоду. Аб гэтым паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды. Анамальная хваля цяпла, якая накрыла нашу краіну ў канцы чэрвеня, прывяла да таго, што ў многіх раёнах тэмпература паветра падымалася да 34 градусаў, а па паўднёва-заходняй палове да плюс 39. Былі пабітыя не толькі сутачныя дзённыя, але і месячныя рэкорды тэмператур. А 29 червеня абсолютно національний максимум. Так, у годину максимального прогреву у Пінську температура досягнула екстремальної відзнаки у 40 градусів. Ратавальники нагадывают, подчас навальниц и ливня возрастая рызыка отключения электричной энергии, деформация асфальтового покрытия и повеличение колькости дорожных здарыняў, аварий на чыгунце, узникнение очагу природных пожаров. Так само повеличивается и вероятность гибели людей на воде при купанием, пошкоджение слабо умацаванных конструкций, дахов будинков, потопление особных домов и автодорог мясцового значения. Наши продки верили, коли соловей 3 липеня, усю ночь шчавича спякота не отступить тыдень. Птушки похавалися и навод за ежа не выходить, чакается не погодь. Коли трава раница и мокрая драсы, дожжу не будем. Туманная раница, продвестник теплого, але пахмурного надворья. Моцный ветер до полдня, знак того, что завтра пойдет ливень.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветром. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у сталіцы да 25 градусаў цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Реклама на радио столице. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня день незалежности Республики Беларусь. Сябры, мы с вами высвятляем, кто з рок-музыкантов гонорится своими продками. Обираем самый цікавый факт про рок-выканавцу и его славутого продка. Еще один элемент сувязи поколения у вас, тех, что воевали, и сегодняшних поколений, это реликвии семейные, которые, мне подается, что есть амаль что у кожной семьи. Звычайно, их не принято показывать, потому что это занадто особистая, але у такие святы, как сегодняшняя дата, это цалком натурально. Лидер гурта «Пилот» Илья Чорт, саправдное прозвище его Кнабенгов, родом из Ленинграда. И он неодноразово делился успоминами своей семьи об тяжких годах Великой Отечественной войны и тем, как его родные пережили блокаду. Абодва дяды воевали на фронте. А еще казал, что у их дома есть невеликая бутылечка, якая заховывается с войны с надписом на немецкой мове. Она бабуля Надея Миколаевна Кнабенгов была дитячим урачом усю блокаду. И вот, коли падали подбитые нацистские самолеты, их разбирали на гайки, а медсестры и урачи имкнулись трапить на место першими, потому что немецкие летчики брали с собой в полет бинты, пластыры, леки. И одночи бабуля из разбитого самолета вытягнула бутыльку, полную спирту для медицинских мэт. Так рассказывал у одним из интервью Илья Чорт. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования. У пятерцы топ-рок-фактов мы обираем самый цікавый факт про рок-выканавцу и его славутого продка. Долучайтесь!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10».
5: Если ниже не упасть мне,

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. У день незалежности Беларусь удячностью вспоминая всех, чей ратный и працовный подвиг оборонил право и махчимость беларусов жить и гадавать детей на родной земли. Об этом говорится у веншавания Александра Лукашенко из нагоды свята. Как отзначил державный секретарь Совета безпеки Александр Вальфович, на церемонии складания кветок и вянков с нагоды Дня незалежности на Кургане Славы, говорячи об минулым и сучасности, мы не задумаем о будущем. И он подкреслил, что до Беларуси прислуховываются на международных пляцовках, и подтверждение этому визит Александра Лукашенко Украины Паўднёва-Усходняй Азии. Александр Лукашенко повіншаваў прэзідэнта Мьянмы Міна Онг Лайна з 70-годдзям. Беларускі лідар адзначыў, што разлічвае на далейшую падтрымку з боку лідара гэтай краіны ў рэалізацыі дасягнутых дамоўленасцей, а таксама стварэнні умоў для новых узаемавыгадных эканамічных і гуманітарных праектаў. Тэатралізаваны мітынг, прысвечаны Дню Незалежнасці, прайшоў на мемарыяльным комплексе «Буйніцкае поле». Мерапрыемства аб'яднала ветэранаў, прадстаўнікоў улады, працоўных калектываў і моладзь Магілёўшчыны. З прывітальным словам да прысутных звярнуўся старшыня абласнога савета дэпутатаў Александр Гарошкін, які адзначыў, што падзеі ліпеня 1941-га сталі адначасова трагічнай і гераічнай старонкай у гісторыі рэгіёна. Яркім момантам мерапрыемства стала рэканструкцыя бою. Амаль 100 удзельнікаў узнавілі эпізоды обороны города. Святочные мероприемства до Дня Незалежности уносят корректировки рух транспорту. Так держит инспекция Могилёва, звертая увагу на обмежование. Парковка транспорту немахчима на участку аутодороги Р-93 Могилёв-Бобруйск от поворота до музея славы Могилёвщины до конца городка Буйничи при руху бок вёски Сялец. А так само с воротным напрямку от улицы Школьной до дома номер 178 по улице Чалюскинцев. Так само обмежована стоянка транспорту по улицах Легендарной и Орлов. Русская городка Буйничи. У Мінску зараз 23 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная воблачность. Ночью месяцами, днем на большей части территории короткочасовые дожди и навальницы с мощным порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра 10-16, у день до 23 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродні 18-20, у Бресті 19-21, у Витебску 20-22, у Гомелі Могилеве 21-23, у столицы уначы 12-14 без ападков, у день 18-20 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Дачакаліся сапраўднага лета, дачакаліся вялікіх выхадных. Віншую усіх са значным дзяржаўным святам, Днём Незалежнасці. Міліцыянеры, ратавальнікі, урачы, настаўнікі, будаўнікі і проста рабочыя. Усе мы штодня працуем на карысць нашай краіны і ахоўваем яе суверэнітэт. Незалежнасць дзяржавы пачынаецца з адказнасці кожнага з нас за ўласную бяспеку. Калі мы беражліва адносімся да сябе і блізкіх, выконваем правілы бяспекі, мы ўносім свой уклад у захаванне стабільнасці, парадку і спакою у грамадстве. Аб гэтым традыцыйна сёння і пагаворым. У нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Дзень незалежнасці адзначаюць сёння ў Беларусі. Многія ўжо адправіліся ў паездкі па гістарычных месцах, на дачу ці проста на адпачынак. Хтосьці плануе наведаць гарадскія мерапрыемствы. На што варта звяртаць увагу ў сённяшніх умовах надвор'я?
2: Да, действительно, мы поздравляем всех беларусов и всех слушателей сегодня с главным праздником нашей страны, с Днем Независимости. Ну и, конечно же, мы обязательно напоминаем, сама по себе погода достаточно нестабильная, поэтому у нас может быть и солнце, и дожди, и грозы, и сильный шквалистый ветер. И вот недавно была жара, поэтому, конечно, мы, в свою очередь, рекомендуем внимательно следить за прогнозом, стараться одеваться по погоде. Вот. И в случае ухудшения погодных условий, а именно появления сильного ветра, грозовых туч и так далее, желательно уходить в укрытие, именно находиться в помещениях и в зданиях. Ни в коем случае не находиться и не прятаться под различного рода шаткими конструкциями, например, билбордами или там на остановочных пунктах, к примеру, или под мостами и эстакадами. Не паркуйте свои автомобили также возле деревьев. И, в свою очередь, старайтесь, если вдруг видите, что на улице идет уже очень сильный дождь продолжительное время, то, конечно же, отслеживайте информацию как у нас, так и в других официальных источниках. Ну и, в свою очередь, старайтесь избегать мест, если вы едете на своем автомобиле, которые могут быть подтопления. Касательно многолюдных мест и необходимости вести себя безопасно в этих местах, ну, во-первых, необходимо следовать инструкциям МВД при проходе в многолюдные места. Во-вторых, конечно же, необходимо предусмотреть и грамотную одежду. Кстати, вот для того, чтобы очень сильно и подробно ознакомиться с поведениями в толпе, мы рекомендуем посетить Центр безопасности МЧС. Есть отдельная площадка, на которой вы можете прочувствовать, что такое поведение в толпе. И вообще, в принципе, на в толпе, каким образом себя нужно вести, что необходимо делать. Рекомендую обувать удобную обувь. Желательно, чтобы ваши вещи не содержали каких-либо дополнительных элементов, за которые можно зацепиться. Ну, то есть, даже если там какая-то кофта, то вы ее одеваете удобно. Либо там через сумку перевешиваете, либо надеваете напрямую на себя. Но не вешайте на шею. Вещи кладите в сумку. Желательно, чтобы ваша сумка висела у вас через плечо, рядышком вместе с вами. Либо была под боком, то есть, чтобы вы могли ее прихватить и держать рядом с собой. Ну и, конечно же, нужно вовремя уметь себя одернуть, если вдруг происходит какая-то паника, понимать, где ты находишься и куда тебе следует двигаться.
1: Великие выходные наступили, а это значит, часу провести отпочинок активно будет вельми шмат. У первую чергу это тычется отпочинку на воде. Какая ситуация зараз и как будут гарантовать безопасность ратавальники?
2: На сегодняшний день понятно, что погода немножечко стабилизировалась. Уже спала такая активная яркая жара, которая провоцировала и высокие риски возникновения ситуации именно на воде. К сожалению, за эти дни жаркие не обошлось и без жертв. Как показывает статистика, преимущественное большинство этих историй – это отдыхи в состоянии алкогольного опьянения, где отдыхающие искали, скажем так, приключений и пытались охлаждаться, и уже в последующем события приводили к трагедии. Поэтому, конечно же, обращаем внимание, чтобы вы отдыхали только на разрешенных местах для купания, а ни в коем случае не отдыхали и не ходили в воду в состоянии алкогольного опьянения, были предельно бдительны и внимательны, своих детей держали на расстоянии вытянутой руки, если они у вас постарше, то все равно ни в коем случае без присмотра их не оставляйте и не отпускайте их гулять одних. А что касается обеспечения безопасности, то здесь будут работать и спасатели освод по-прежнему на воде, ну и, конечно же, группы спасения на водах могут дежурить на акваториях города Минска, в том числе на стихийных местах для купания, для контроля, чтобы люди не ходили в этих местах купаться и не создавали угрозы жизни и здоровью для себя.
1: С початку тыдня у Минску невыносная спякота. Зараз обстановка крыху лепшая, часом у вогуле идут дожди. Але коли это спыняло аматров покупаться. Недавно чула на улице, як подлетки сбирали збіраліся на возера, і напэўна маці адной з дзяўчынак па тэлефоне іх старанна адгаворвала. І падлетак кажа: «Мам, ну там же ратавальнікі будуць, а мы з ратавальным кругам, нічога не здарыцца». Не раз абмяркоўвалі з вамі гэтую тэму, чаму ў пытаннях бяспекі варта ўсё ж такі перш за ўсё разлічваць на свае сілы.
2: Вы знаете, действительно, касательно там вопросов со спасательным кругом, отдыхов и так далее, прежде всего, конечно же, важно рассчитывать на себя. Да, мы говорим о том, что необходимо отдыхать на разрешенных местах для купания. Да, мы говорим о том, что на месяц журят спасатели, которые в любой ситуации могут оказать помощь, которые будут близко, и помощь эта будет действительно гораздо оперативнее, нежели если бы это было на стихийном месте для купания, что там установлены буйки, что дно проверено, подготовлена вся инфраструктура. Однако, если вы на воде балуетесь, если вы ныряете, если у вас изначально могут быть проблемы с самочувствием, особенно в жаркую погоду, если вы употребляете спиртные напитки, то риски, угрозы вашей жизни и здоровью увеличиваются в разы. Важно соблюдать правила охраны жизни людей на воде и понимать, что в первую очередь от того, как вы будете себя вести на этой воде, будет зависеть ваша жизнь.
1: Перед летних отпочинков это еще и час шашлыков. Ты варто зараз распаливать мангалы и про что важно памятать.
2: Мы говорим о приспособлениях для приготовления пищи, и использовать их можно и рекомендуется только в специально отведенных для этого местах. Такие точки определяют местные органы власти. В Минске они в основном сосредоточены в районах лесопарковых зон и водоемов, например, Цнянского водохранилища, Комсомольского озера, водохранилище Дрозды. А на таких площадках уже подготовлена инфраструктура, установлены беседки, мангалы и так далее. Однако важно еще соблюдать и правила для того, чтобы не спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, не получить ожоги и так далее. Не оставлять огонь на попечении детей. Ну и в свою очередь, конечно же, после приготовления пищи тушить угли до полного прекращения тления. Но если, к примеру, вы находитесь на своем частном домовладении, пожарить шашлыки, то, конечно же, вы можете это делать при условии, что ваше расстояние от мангала либо любого другого устройства для приготовления пищи на открытом воздухе будет на таком расстоянии от горючих элементов зданий, конструкций и сооружений, чтобы оно исключало попадание искры пламени на эти элементы.
1: Ну и такое по-соправдному летнее надворье вельми хочется принять не только холодный душ, але и сонечные ванны. Як правильно загорать, каб гэта умацавала здоровье, а не обернулася проблемами?
2: Мы не совсем эксперты в этом вопросе, как бы достаточно сложно сказать. Мы бы все-таки рекомендовали под прямыми солнечными лучами находиться как можно меньше, чтобы не спровоцировать рисков со здоровьем. И вообще больше пользоваться солнцезащитными кремами, носить головные уборы, ну и все-таки одежду закрытую, чтобы закрывала ваши участки тела, желательно светлую, из натуральных тканей, которая не будет провоцировать солнечные ожоги. Касательно того, каким образом необходимо загорать, однозначно могу сказать, что в меру. Ну и, разумеется, использовать специальные солнцезащитные средства, чтобы не получить различного рода ожоги.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодня у нас у гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мельченко. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себе.
0: Час безпеки. Радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Пытание усім, кто прагне послухать нечто цікавое, вядома, про рок. У студии Ева Пламенова и черговая рок-новинка. Гурт Three Days Grace представил новый музычный клип на песню Don't Wanna Go Home Tonight. Один из апошніх сингл альбома гурта Alienation. У его записи приняв удел оригинальный фронтмен Адам Гантье, який уз'яднаўся с коллективом у першыню за больш чем 10 годов. Теперь Гантье делит вокальные обовязки с Мэттом Уолстом, а так само с давними удельниками гурта. Нилом Сандерсоном на барабанах, Брэдом Уолстом на басе и Барри Стоком на гитаре. В апошнім альбоме гурта представлены 12 треков, которые помогают вызначить новую эру музыкантов. Хоть пластинка уносит свежую динамику, дякуючи дуэту Гантье и Уолста, она так само вертает группу до элементов, которые давние прихильники ассоциируют с ее ранними годами. Выпустивши видеоклип на песню Don't Wanna Go Home Tonight, гурт протягивает представлять материал из альбома Alienation, які зв'язує минуле і сучасність групи, відкриваючи новий розділ у їх кар'єри. А ми слухаємо новинку.

0: Радио «Столица».
1: У Мінску зараз каля 18 градусів тепла. По даних Білгідрометі, 4 липня у Білорусі чекається перемінна облачність. Ночі місцями, днем на більшій частці території короткочасові дощі і навальниці з моцним паривістим вітром. Ночі і ранці в особних районах слабий туман. Ночна температура повітря 10-16, у день до 23 градусів тепла. У обласних центрах у суботу день чекається. У Гродні 18-20, у Бресті 19-21, у Витебську 20-22, у Гомілі Могилів 21-23, у столице уночи 12-14 без опадков, у день 18-20 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Дачакаліся сапраўднага лета, дачакаліся вялікіх выхадных. Віншую усіх са значным дзяржаўным святам, Днём Незалежнасці. Міліцыянеры, ратавальнікі, урачы, настаўнікі, будаўнікі і проста рабочыя. Усе мы штодня працуем на карысць нашай краіны і ахоўваем яе суверэнітэт. Незалежнасць дзяржавы пачынаецца з адказнасці кожнага з нас за ўласную бяспеку. Калі мы беражліва адносімся да сябе і блізкіх, выконваем правілы бяспекі, мы ўносім свой уклад у захаванне стабільнасці, парадку і спакою у грамадстве. Аб гэтым традыцыйна сёння і пагаворым. У нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Дзень незалежнасці адзначаюць сёння ў Беларусі. Многія ўжо адправіліся ў паездкі па гістарычных месцах, на дачу ці проста на адпачынак. Хтосьці плануе наведаць гарадскія мерапрыемствы. На што варта звяртаць увагу ў сённяшніх умовах надвор'я?
2: Да, действительно, мы поздравляем всех беларусов и всех слушателей сегодня с главным праздником нашей страны, с Днем Независимости. Ну и, конечно же, мы обязательно напоминаем, сама по себе погода достаточно нестабильная, поэтому у нас может быть и солнце, и дожди, и грозы, и сильный шквалистый ветер. И вот недавно была жара, поэтому, конечно, мы в свою очередь рекомендуем внимательно следить за прогнозом, стараться одеваться по погоде. Вот. И в случае ухудшения погодных условий, а именно появления сильного ветра, грозовых туч и так далее, желательно уходить в укрытие, именно находиться в помещениях и в зданиях. Ни в коем случае не находиться и не прятаться под различного рода шаткими конструкциями, например, билбордами или там на остановочных пунктах, к примеру, или под мостами и эстакадами. Не паркуйте свои автомобили также возле деревьев. И, в свою очередь, старайтесь, если вдруг видите, что на улице идет уже очень сильный дождь продолжительное время, то, конечно же, отслеживайте информацию как у нас, так и в других официальных источниках. Ну и, в свою очередь, старайтесь избегать мест, если вы едете на своем автомобиле, который могут быть подтопления. Касательно многолюдных мест и необходимости вести себя безопасно в этих местах, ну, во-первых, необходимо следовать инструкциям МВД при проходе в многолюдные места. Во-вторых, конечно же, необходимо предусмотреть и грамотную одежду. Кстати, вот для того, чтобы очень сильно и подробно ознакомиться с поведением в толпе, мы рекомендуем посетить Центр безопасности МЧС. Есть отдельная площадка, на которой вы можете прочувствовать, что такое поведение в толпе. И вообще, в принципе, на хождение в толпе, каким образом себя нужно вести, что необходимо делать. Рекомендую обувать удобную обувь. Желательно, чтобы ваши вещи не содержали каких-либо дополнительных элементов, за которые можно зацепиться. Ну, то есть, даже если там какая-то кофта, то вы ее одеваете удобно. Либо там через сумку перевешиваете, либо надеваете напрямую на себя. Но не вешайте на шею. Вещи кладите в сумку. Желательно, чтобы ваша сумка висела у вас через плечо, рядышком вместе с вами, либо была под боком, то есть, чтобы вы могли ее прихватить и держать рядом с собой. Ну и, конечно же, нужно вовремя уметь себя одернуть, если вдруг происходит какая-то паника, понимать, где ты находишься и куда тебе следует двигаться.
1: Великие выходные наступили, а это значит, часу провести отпочинок активно будет вельми шмат. У первую чергу это тычется отпочинку на воде. Какая ситуация зараз и как будут гарантовать безопасность ратавальники?
2: На сегодняшний день понятно, что погода немножечко стабилизировалась. Уже спала такая активная яркая жара, которая провоцировала и высокие риски возникновения ситуации именно на воде. К сожалению, за эти дни жаркие не обошлось и без жертв. Как показывает статистика, преимущественное большинство этих историй – это отдыхи в состоянии алкогольного опьянения, где отдыхающие искали, скажем так, приключений и пытались охлаждаться, и уже в последующем события приводили к трагедии. Поэтому, конечно же, обращаем внимание, чтобы вы отдыхали только на разрешенных местах для купания, а ни в коем случае не отдыхали и не ходили в воду в состоянии алкогольного опьянения, были предельно бдительны и внимательны, своих детей держали на расстоянии вытянутой руки, если они у вас постарше, то все равно ни в коем случае без присмотра их не оставляйте и не отпускайте их гулять одних. А что касается обеспечения безопасности, то здесь будут работать и спасатели освод по-прежнему на воде, ну и, конечно же, группы спасения на водах могут дежурить на акваториях города Минска, в том числе на стихийных местах для купания, для контроля, чтобы люди не ходили в этих местах купаться и не создавали угрозы жизни и здоровью для себя.
1: С початку тыдня в Минску невыносная спякота. Зараз обстановка крыху лепшая, часом у вогуле идут дожди. Але коли это спыняло аматеров покупаться? Недавно чула на улице, як подлетки сбирали збіраліся на возера, і напэўна, маці адной з дзяўчынак па тэлефоне іх старанна адгаворвала. І падлетак кажа: «Мам, ну там же ратавальнікі будуць, а мы з ратавальным кругам, нічога не здарыцца». Не раз абмяркоўвалі з вамі гэтую тэму, чаму ў пытаннях бяспекі варта ўсё ж такі перш за ўсё разлічваць на свае сілы.
2: Вы знаеце, действительно, касательно там вопросов со спасательным кругом, отдыхов и так далее, прежде всего, конечно же, важно рассчитывать на себя. Да, мы говорим о том, что необходимо отдыхать на разрешенных местах для купания. Да, мы говорим о том, что на месяц журят спасатели, которые в любой ситуации могут оказать помощь, которые будут близко, и помощь эта будет действительно гораздо оперативнее, нежели если бы это было на стихийном месте для купания, что там установлены буйки, что дно проверено, подготовлена вся инфраструктура. Однако, если вы на воде балуетесь, если вы ныряете, если у вас изначально могут быть проблемы с самочувствием, особенно в жаркую погоду, если вы употребляете спиртные напитки, то риски, угрозы вашей жизни и здоровью увеличиваются в разы. Важно соблюдать правила охраны жизни людей на воде и понимать, что в первую очередь от того, как вы будете себя вести на этой воде, будет зависеть ваша жизнь.
1: Перед летних отпочинков – это еще и час шашлыков. Ты варто зараз распаливать мангалы и про что важно памятать.
2: Мы говорим о приспособлениях для приготовления пищи, и использовать их можно и рекомендуется только в специально отведенных для этого местах. Такие точки определяют местные органы власти. В Минске они в основном сосредоточены в районах лесопарковых зон и водоемов, например, Цнянского водохранилища, Комсомольского озера, на хранилище Дрозды. А на таких площадках уже подготовлена инфраструктура, установлены беседки, мангалы и так далее. Однако важно еще соблюдать и правила для того, чтобы не спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, не получить ожоги и так далее. Не оставлять огонь на попечении детей. Ну и в свою очередь, конечно же, после приготовления пищи тушить угли до полного прекращения тления. Но если, к примеру, вы находитесь на своем частном домовладении, пожарить шашлыки, то, конечно же, вы можете это делать при условии, что ваше расстояние от мангала либо любого другого устройства для приготовления пищи на открытом воздухе будет на таком расстоянии от горючих элементов зданий, конструкций и сооружений, чтобы оно исключало попадание искры пламени на эти элементы.
1: Ну и такое по-соправдному летнее надворье вельми хочется принять не только холодный душ, а и солнечные ванны. Как правильно загорать, каб гэта умацавала здоровье, а не обернулося проблемами?
2: Мы не совсем эксперты в этом вопросе, как бы достаточно сложно сказать. Мы бы все-таки рекомендовали под прямыми солнечными лучами находиться как можно меньше, чтобы не спровоцировать рисков со здоровьем. И вообще больше пользоваться солнцезащитными кремами, носить головные уборы. Ну и все-таки одежду закрытую, чтобы закрывала ваши участки тела, желательно светлую, из натуральных тканей, которая не будет провоцировать солнечные ожоги. Касательно того, каким образом необходимо загорать, однозначно могу сказать, что в меру. Ну и, разумеется, использовать специальные солнцезащитные средства, чтобы не получить различного рода ожоги.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодня у нас у гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себя.
0: Час безпеки. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.